здесь хозяйского глаза нельзя. Народ ненадежный. Что? Пересмеивайтесь!

вам, кто за вас будет? За что вам деньги платят? Тунеядцы, где живут?

0: folle, fugazza, è la mia.
1: Кто?
0: Сергей
1: Саныч. Что тебе надо по ночью?
0: Дельце есть, отворите.
1: Какое дельце?
0: Отворите, как вас скажу.
1: Оно, что тебе?
0: Пришел к вам книжку попросить.
1: Какую книжку?
0: Почитать.
1: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж книг не читает.

0: Она и сей богат, какой выбрал, у нее спина чевал, эй, люди, эй!
1: Да не кричите!
0: Хочу кричать, я здесь хозяин!

0: давай на гайку, ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Эх, братаю, это самое, оно слабатое.
0: Сам не будет здесь хозяин, великому поменяю. Там Катерина, Катерина, Катерина, Катерина, Катерина.

0: Кладовую Сергея заперли. Вот ключ.
1: Скачи на мельницу. Отыщи сыновья Борисича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома.

0: пусть совсем плох, видать, плох. Может быть, умрет,
1: умрет,
0: я про то и говорю, умрет.

0: Кто такое?
1: Кто-то ходит. Слышишь? Тихо.
0: Тебе опять мерещится.
1: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет кто-то.
0: Слышу.
1: Спрячься где-нибудь. Это Зиновий Борисович, мой муж.
0: Вот тебе бабушка и Юрьев день.

Все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все свекали, все св

меня не пригласила, я не припомню, как без начальства венчаться. Я не припомню, как без начальства венчаться. Была бы только причина, хоча причина, всегда найдется.

0: Горько! Горько!
1: Что такое?
2: Самовок сорван! Ну, там, Зиновий!
1: Не может
2: там
1: быть!
2: Там не страшно!
1: Верно! Сломан! Мы атакуем!

0: Сергей!
1: Сергей, надо бежать! Кто-то взломал замок, наверное, видел. Там труп.
2: А как же? Хозяйство,
1: торговля. Придется. Возьмем все деньги на вашу жизнь. Хватит. Может быть, успеем.

0: гасили, обрезали, а вот мы сами пришли. Ельца бежала, но до костей. Да сколько? Вы на небес много бебеда, да? Ельце такого рода, да, одним словом, Ельце.
1: Не тяните, не тяните, бежите!

Воля, патруль, спасти нельзя, течение сильное. Смирно, по местам!